0: Сибир. Ой, ой, мама, кружится звеня. Матушка Россия, родича моя. Ой, ой, мама, хватит вас все. В новой революции победить Михаил.
1: Ja, Nino de Angelo singt Jenseits von Eden. Dann Mido mit Zapfsäule 7. Und Queen singt Breakthrough. Viel Spaß! Es macht mir sehr viel Spaß, für euch zu senden.